0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un мощи. Tikai кинотеатрос он KFC.
2: Осторожно, горит. Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на cleaner.lv.
3: OptiBet Sport Bars. OptiBet Sport Bars. OptiBet Sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta bars.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, от 3 до 10 метров в секунду.
8: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21.
7: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 19-20.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзības программа. ЛКПП ЛВ.
7: На часах 6 и утро вторника уже наступило. Доброе утро, друзья! С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. И в ближайшие 4 часа мы будем бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно же, включать лучшую музыку трех поколений. Поехали! Доброе!

0: Александр Шунин и Елена Рассохина на Red FM.
1: Доброе утро всем, кто прямо сейчас замер с чашкой любимого чая, кофе или какао в самом уютном месте квартиры. Сегодня в мире отмечают День посиделок на кухне. Это идеальный повод вспомнить, сколько великих открытий или душевных тайн было разгадано именно там. Правда, засиживаться на табуретке все же не стоит. Утренняя тишина за окном уже сменяется ритмом большого города, который ждет именно вас. Так что смело добивайте свой напиток, забирайте с собой это теплое кухонное настроение и давайте сделаем этот вторник ярким и легким.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, от 3 до 10 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21.
1: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 19-20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня вам не стоит полагаться на фортуну. Она слепа и, даже не желая вас обидеть, может выкинуть любой фортель. Вы собираетесь повторить ошибку, которую уже однажды совершали. Нужно ли вам это?
2: Тельцы, сегодня у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками. Не требуйте от них слишком многого.
1: Близнецы, вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве. И дорогу выбирать вам придется не только для себя. Имейте это в виду.
2: Раки, вы по магазинам ходить любите? Если да, возьмите кого-нибудь с собой и вперед. Развлечетесь, особенно если ценники почитаете внимательно. Там, право, много интересного.
1: Львы, сегодня вам, возможно, понадобится хотя бы небольшая передышка. Переложите груз ответственности на чужие плечи. Сразу станет легче дышать, а потом сможете его обратно забрать, если захотите.
2: Девы, сегодня ваш оптимизм будет настолько силен, что вы сможете справиться практически с любым делом. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень помогает в работе.
1: Весы, сегодня наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь осознание удачно завершенного дела. Возможности для этого у вас, безусловно, есть, так что дерзайте.
2: Скорпионы, придется поступиться рядом амбиций, чтобы не переживать слишком больших разочарований. Сегодня стоит быть пессимистом, сэкономите массу нервной энергии.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит повнимательнее отнестись к вопросу взаимопонимания. От того, насколько хорошо собеседник поймет вас, зависит довольно многое.
2: Козероги, сегодня работа в разумных количествах может быть полезна для вашего здоровья. Тем более, что к вечеру может наступить долгожданный момент, когда вы почувствуете, что доделали таки все, что хотели.
1: Водолеи, сегодня вы будете подобны скитающемуся рыцарю, вызывающему волнение везде, где он появляется. С вашей силой может конкурировать лишь Купидон. Так действуйте сообща с ним.
2: Рыбы, сегодня вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос, он будет склонен к ошибкам как никогда.
0: Гороскоп.

0: FM.
1: А скажи, пожалуйста, Лена, вот у тебя же есть домашние животные, да, я слышал, там кто-то такой усатый,
2: котенька,
1: полосатый.
2: Котенька, кисонька, котенька,
1: ну,
2: солнышко.
1: Вот, ну вот, ну вот. А разговариваешь ли ты со своей кошкой?
2: Ну, конечно, я ей говорю, здравствуй, лапонька, кисонька.
1: И она тебе ответствует наверняка.
2: Ну, она, да, мягкая, приходит встречать.
1: Правильно делаешь, что ведешь этот диалог, потому что ученые подтвердили, что разговоры с домашними животными крайне полезны, прежде всего, для человеческой психики, а не животного, а также для нашей эмоциональной разрядки и борьбы с чувством одиночества. И при этом совершенно не важно, рассказываете ли вы коту подробности прошедшего дня или сюсюкаете с собакой детским голосом, четвероногие друзья одинаково эффективно выполняют роль личных психотерапевтов. Так что в следующий раз, когда пушистый этот вот терапевт посмотрит на вас со вниманием, знаете, вы на правильном пути к гармонии и к душевному равновесию. Большое им спасибо. А еще немаловажно, что все, что будет сказано коту, останется тайной между вами. Гарантированно.

0: начало хорошего дня. Утренний экспресс с 6 до 10.
1: На календаре 8 сентября, вторник. Давайте же посмотрим, чем знаменит этот день в истории. 1920 год. Правительство Латвийской Республики утвердило Конституцию Латвийской Высшей Школы, позже Латвийский Университет, закрепив ее автономию и ключевую роль в национальной системе образования.
2: 1952. Вышло первое издание повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», произведение, принесшего автору Пулитцеровскую премию и сыгравшего важную роль в получении Нобелевской премии по литературе.
1: 1974 год. Кавер-версия песни Боба Марли «I Shot the Sheriff» в исполнении Эрика Клэптона возглавила чарт Billboard Hot 100, подарив знаменитой регги-композиции новое общемировое звучание.
2: 1979 родилась Алиша Бет Мур, завоевавшая мировую сцену под псевдонимом Pink. Яркая американская певица, автор песен и обладательница нескольких премий Грэмми.
1: 1984. Стиви Уандер поднялся на первое место британского хит-парада с романтическим суперхитом «I Just Called to Say I Love You», написанным для фильма «Женщина в красном».
2: В 1988 году в этот день Элтон Джон распродает в Лондоне свой сценический гардероб и памятные реликвии, выручая впечатляющие $6 миллионов.
1: 1993 год. Состоялся исторический визит папы римского Иоанна Павла II в независимую Латвию. Первое посещение страны главой католической церкви собрало тысячи паломников в Риге и Аглоне.
2: 1999 состоялся показ драмы Сэма Мендеса «Красота по-американски». Картина с Кевином Спейси и Аннет Беннинг получила высочайшие оценки критиков и завоевала 5 премий «Оскар», включая награду за лучший фильм.
1: Ну и, наконец, 2002 год. Вокалист легендарной метал-группы Iron Maiden Брюс Диркинсон устроился пилотом гражданской авиации в компанию Astraeus, выполняя по выходным регулярные рейсы из аэропорта Гатвик в Португалию и Египет.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Optibet Sporta Bars. Optibet Sporta Bars. Optibet Sporta Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sporta Bars.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
5: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной программа LKPP-LV.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, от 3 до 10 метров в секунду.
8: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21.
7: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков, днем плюс 19-20.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной программа ЛКПП-ЛВ.
7: 7 утра. Поздравляем. Первый раунд борьбы за выживание пройден. Вы все-таки натянули второй носок. Елена Рассохина и Александр Шунин у микрофонов. Не переживайте, дальше будет легче. Мы включим отличный трек.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ух, и подпевали мы «Салют, Вера», но по традиции заглянем в календарь и посмотрим, кто сегодня принимает поздравления. Сегодня, 8 сентября, в Латвии Варда Диену отмечает Илга. Это красивое латышское имя происходит от слова «илкс» – долгий, длительный. Поэтому его связывают с терпением, стойкостью и умением добиваться своего. В расширенном латвийском календаре сегодня также поздравляют Илгарда, Илгара, Илгарса, Илгарца, Илгнеса, Сианду, Сиандру, Сианту и Сиару.
2: По православному календарю именины сегодня отмечают Адриан, Георгий, Виктор, Мария, Дмитрий, Петр, Роман и Наталья. Имя Адриан означает «родом с берегов Адриатики». Георгий – земледелец, Виктор – победитель. Мария чаще всего трактуется как желанная или любимая. Дмитрий связан с древнегреческой богиней плодородия Деметрой. Петр означает «камень», Роман – римлянин, а Наталья переводится как «рождественская» или «родная». Поздравляем всех именинников, и пусть каждый новый день приносит хорошие новости, рядом будут близкие, а здоровья, счастья и поводов для улыбок хватает с запасом. С праздником!
1: Ну а впереди, после небольшой паузы, Ванесса Паради, Джоли Такси.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
4: 7:10.
3: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Čki zapolcini! Предложение действительно. Для покупки 2 солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Filman.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно. What is
4: love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Рига. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās

0: Фредди Меркьюри написал эту песню буквально за один вечер. Текст описывает роскошную, стильную, коварную женщину из высшего общества, которая пьет шампанское, упоминает Марию Антуанетту и легко манипулирует мужчинами. Фредди отмечал, что хотел изобразить утонченную и опасную женщину, для которой нет ничего невозможного. Но впереди погода и Pet Shop Boys с их пригородом Suburbia.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, от 3 до 10 метров в секунду.
0: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21.
2: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 19-20.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami. 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri. 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня вам не стоит полагаться на фортуну. Она слепа и, даже не желая вас обидеть, может выкинуть любой фортель. Вы собираетесь повторить ошибку, которую уже однажды совершали. Нужно ли вам это?
2: Тельцы, сегодня у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками. Не требуйте от них слишком многого.
1: Близнецы, вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве. И дорогу выбирать вам придется не только для себя. Имейте это в виду.
2: Раки, вы по магазинам ходить любите? Если да, возьмите кого-нибудь с собой и вперед. Развлечетесь, особенно если ценники почитаете внимательно. Там, право, много интересного.
1: Львы, сегодня вам, возможно, понадобится хотя бы небольшая передышка. Переложите груз ответственности на чужие плечи. Сразу станет легче дышать, а потом сможете его обратно забрать, если захотите.
2: Девы, сегодня ваш оптимизм будет настолько силен, что вы сможете справиться практически с любым делом. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень помогает в работе.
1: Весы, сегодня наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь осознание удачно завершенного дела. Возможности для этого у вас, безусловно, есть, так что дерзайте.
2: Скорпионы, придется поступиться рядом амбиций, чтобы не переживать слишком больших разочарований. Сегодня стоит быть пессимистом, сэкономите массу нервной энергии.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит повнимательнее отнестись к вопросу взаимопонимания. От того, насколько хорошо собеседник поймет вас, зависит довольно многое.
2: Козероги, сегодня работа в разумных количествах может быть полезна для вашего здоровья. Тем более, что к вечеру может наступить долгожданный момент, когда вы почувствуете, что доделали таки все, что хотели.
1: Водолеи, сегодня вы будете подобны скитающемуся рыцарю, вызывающему волнение везде, где он появляется. С вашей силой может конкурировать лишь Купидон. Так действуйте сообща с ним.
2: Рыбы, сегодня вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос, он будет склонен к ошибкам как никогда.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Навигатор Retro FM Latvia. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
3: Доброе утро всем! Кто за рулем? Обычное рабочее утро, значит, где-то едем бодро, а где-то традиционно собираемся в компании соседей по потоку. Давайте посмотрим на ситуацию на дорогах. Булю Эла от Дзегужа до Даугавгрива целых 6 минуток придется постоять.
4: Ульмня Гатве, поворот на Винибас Гатве, 5 минут 51 секунда.
3: Дзирцема Эла от Пурва до Юрмалас Гатве, 5,5 минуток придется постоять.
4: Даугавгрива между Лилиас и Булю, 4,49.
3: Традиционно Густава Земгале Гатве от Ирики до Бриюбас Гатве задержат вас на 5 минуток.
4: А П5 перед поворотом с окружной на Тинужу 0,4-0,6, да, 4 минуты 6 секунд.
3: И, наконец, Гранита Эла от Раймсела до Круспилс почти 4 минутки придется постоять. Ровных вам дорог, круглых вам колес. Вот.
2: Навигатор совместно с CarGlass.
5: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
2: Реклама.
6: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
7: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
8: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.

0: Вложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
2: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
3: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
2: Ноутбук Asus 399 евро.
3: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
2: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
4: To city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to city ar EHR, Citadeli un Kia.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
7: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
8: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Доброе утро, на часах 7 часов 47 минут, лето красное пролетело, а как там у классика было, ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не комары да мухи. Так вот, о комарах поговорим, а кое-где лето продолжается, можно сказать, круглый год, потому что климат чуть-чуть другой, например, на юге Франции, там в одной из коммун под названием Сен-Жю-Сен-Рамбер. Есть мэр, которого зовут Оливье Жюли, и он издал указ, то есть прям по-серьезному документ с подписью, печатью. Этот указ запрещает азиатским тигровым комарам летать на территории муниципалитета, иначе будет, значит, им уголовное преследование тем
1: и
0: самым комарам.
1: И правильно, так их этих комаров надо.
0: Конечно же. Мало того,
1: а что они летают?
0: Без прописки, жужжат еще, жалят.
1: И кусают.
0: Кошмар. Не, ну, проблема серьезная, комары переносят черт какие там заболевания. Но, конечно же, мера от мэра шуточная достаточно.
1: Жаль. Я думала, наконец-то всех этих комаров-то.
0: Не-не-не. Приказ, указ реальный, мера шуточная, но приказ-то реальный. На самом деле, что там еще? Не только комаров они обещают наказывать, но и местных жителей, потому что комарам запретили летать, а жителям запретили оставлять на улице стоячую воду, ну, то есть там какие-то ведрах или поддонах, да, с цветами, совершенно верно, чтобы комары не размножались. А если это произойдет, то есть штрафы на многие тысячи. А еще 45 тысяч евро выделили на ловушки и домики. Домики для летучих мышей и ласточек. Мол,
1: как же их комары достали,
0: это,
1: наверное.
0: Да, кушать, пожалуйста, подано вам. Вот тигровые, кому-то тигровые креветки, кому-то тигровые азиатские комары. Вот такой нестандартный подход к решению проблемы, чего и вам желаем. Tired of being sorry in Рика Иглесиас будет сейчас жаловаться на свою испанскую тяжелую жизнь. Ну что ж, выслушаем.

0: Доброе утро! Если вы в ближайшие дни собираетесь в поездку по Латвии, лучше выезжать немного пораньше. Сейчас дорожные работы идут сразу на 50 участках государственных дорог. Ремонтируют магистрали, региональные трассы, мосты, путепроводы. На некоторых участках из-за временных светофоров и ограничений скорости время в пути может увеличиться на 20 или даже на 45 минут. Самая сложная ситуация сейчас на дороге Тинуже-Кокнеса, где проезд через зону ремонта может занять до 45 минут. Около 40 минут дополнительно стоит закладывать и тем, кто едет по Даугавпилскому шоссе или по дороге Валгаде-Роя. Задержки возможны также на Видземском и Елговском шоссе, поэтому перед дальней поездкой лучше заранее проверить маршрут. В Латвии с Валсцели напоминают, временные ограничения скорости и сигналы светофоров в местах ремонта важно соблюдать. Это вопрос безопасности и водителей, и дорожных рабочих. Берегите себя! Утренний экспресс!
1: Ne jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
3: Reklama. Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 eiro. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 eiro. Rimi.
4: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
5: Mūsu ielas pārpludina tūkstošiem imigrantu no Indijas, Šrilankas un Pakistānas. Bet valdošās partijas par draudu Latvijai uzskata krievu valodu. Laikā, kad mums būtu jāapvienojas, valdošie vēl vairāk šķēr sabiedrību. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par godīgiem un profesionāliem speciālistiem, kas rūpējas par Latvijas iekšējo drošību. Par sarakstu numur 1.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
7: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лиепае.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Вечер со звездой.
10: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook.
11: Вместе с акционерным обществом «Латвия скрытнее мои полейдзии без программы».
10: ЛКПП ЛБ.
9: Вечер со звездой.
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
14: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
15: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
17: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
18: в вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзии без программа. ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, от 3 до 10 метров в секунду.
19: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21.
0: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 19-20.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзības программа. ЛКПП ЛВ.
19: На часах начала 9-го, город закипел, на улицах движение, все спешат куда-то по своим делам. Мы же, Елена Росохина и Александр Шунин, рядом с вами. Пусть дорога ваша будет легкой, а зеленый свет горит на каждом светофоре.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ.
1: Да, 8 часов 7 минут.
2: Отличное время, чтобы проснуться.
1: Да, и начать что-нибудь продавать и зарабатывать успешно, как, например, это делает певица Бейонсе.
2: Опаньки, давай-ка
1: расскажи.
2: Правда,
1: ее раскритиковали, у нее новый бизнес, она продает пустые коробки.
2: О, боже,
1: просто пустые коробки. Ну, пустые коробки она продает за $1000.
2: А можно? Можно, я тоже буду продавать пустые коробки.
1: Нет, смотри, схема такая. Ты сначала становишься Бейонсе, потом продаешь пустые коробки, потому что можешь себе позволить. Не, серьезно, тема такая. Она в честь своего 45-летия выставила на продажу как бы бокс-сеты для пластинок. Да, но они действительно пустые. Пластинок внутри нет. Это только коробка такая торжественная.
2: Коробка для пластинок.
1: 500 экземпляров предназначено для хранения винилов именно Бейонсе. Никаких-нибудь там, я не знаю, Depeche Mode или группы Мираж, например, «Ласковый май», «Сектор газа». Не-не-не, только Бейонсе. Не из первого попавшегося ящика, разумеется. Массив сосны, обработка пчелиным воском, зеленый бархат, позолоченная фурнитура, ремень с имитацией кожи аллигатора, потому что нельзя использовать кожу аллигатора, конечно же, если даже ты Бейонс, и индивидуальный номер. Стоимость $948.01. Сумма не случайно. 9481, то есть 4 сентября 1981 года. Это ее день рождения. Напоминаю, это в честь своего дня рождения.
2: И заодно, соответственно, почти $1000.
1: Да-да-да. Арифметика это поклонников не успокоила. Они начинают писать в социальных сетях, что за такие деньги Бейонс должна сама вылезать из коробки и петь индивидуально. И что самое интересное, юбилейные пластинки к 20-летию альбома «B-Day» тоже существует, то есть наполнение для этой коробки, а набор из 4 винилов продается примерно за $150 отдельно. С днем рождения Бейонсе.
2: С днем рождения Бейонсе.
1: Когда-нибудь, 4 сентября, на днях был, да, немножечко запоздал. Ну, честное слово, Бейонс, лучше поздно, чем никогда. И знаешь что, дорогая, мы в твою честь поставим группу «Токио», мы будем вместе.
2: После небольшой паузы.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 8:10.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: Во французском футболе ПСЖ сделал ставку на стабильность. Главный тренер команды Луис Энрике продлил контракт с клубом до 2030 года. По информации французских СМИ, теперь испанский специалист будет зарабатывать около 20 миллионов евро в год. Это почти на 2/3 больше, чем по предыдущему соглашению. Такое повышение неудивительно. Именно под руководством Энрике парижский клуб наконец выиграл Лигу чемпионов, а затем сумел защитить титул, став одной из сильнейших команд Европы. Руководство ПСЖ уверено, что именно с ним команда сможет продолжить успешную эпоху.
2: А в Аргентине готовится к событию, которое может войти в историю футбола. В декабре планируют провести прощальный матч Карлоса Тевеса, и организаторы мечтают собрать на поле целую россыпь мировых звезд. Главная интрига – возможность впервые увидеть Лионеля Месси и Криштиану Роналду в одной команде. Пока это лишь планы. Приглашения отправлены, но официального согласия от обеих легенд еще нет. Если матч действительно состоится в таком составе, он наверняка станет одним из самых обсуждаемых футбольных событий года.
1: И еще один мировой рекорд, на этот раз в силовом спорте. На чемпионате мира по становой тяге в британском Бирмингеме мексиканец Рауль Флорес поднял 511 килограммов и установил новое мировое достижение. Он превзошел предыдущий рекорд исландца Хафтора Бьернсона, того самого горы из сериала «Игра престолов», всего на 1 килограмм. Но именно этот килограмм сделал Флореса новым рекордсменом планеты. Интересно, что сам Бьернсон этим летом дважды пытался покорить вес в 511 кг, однако оба раза безуспешно. Это были новости спорта, оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Латвия. Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvia Smaiznieks Liel Maize имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Liel Maize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Liel Maize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
5: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
6: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
5: Ноутбук Asus 399 евро.
6: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
5: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
1: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
7: Flow Up.
8: Flow Up.
7: Flow Up.
8: Flow Up.
9: Salīdzini. Izvēlies. Plūsti augšup. Flow Up. LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
12: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
13: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
14: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

утро, 8:26 на часах, а на календаре 8 сентября. И пока одни на рыбалке мечтают поймать хотя бы одного большого карпа, латвийские спортсмены привезли с чемпионата мира сразу две серебряные медали. Точнее, не две, а просто серебряные медали. На соревнованиях в Северной Македонии Валтерс Пиктинч и Равис Кабинецкис стали вице-чемпионами мира по спортивной ловле карпа. За 72 часа они поймали 77 рыб общим весом почти 194,5 килограмма. До золотых медалей не хватило чуть больше 21 килограмма улова. Победу одержала сборная Украины. Интересно, что для обоих латвийских спортсменов это был первый чемпионат мира в карьере. И сразу такой результат. Причем готовились они очень серьезно. Еще летом они приезжали на озеро Маврово изучать рельеф дна, особенности водоема и поведение рыбы, а затем вернулись туда уже на главный старт сезона. А сама спортивная ловля карпа – это настоящий марафон, где участники трое суток практически без отдыха находятся в своих секторах, ловя рыбу и днем, и ночью. В командном зачете сборная Латвии заняла 9-е место. Это лучший результат нашей команды за последние годы. Поздравляем! Ну а впереди Владимир Кузьмин с песней Симона.

0: Да, на часах 8 часов 37 минут, и мы продолжаем рассказывать вам много чего интересного. Ну, чтобы, например, сейчас...
1: Про Эда Ширана.
0: Да, конечно, про Эду. У меня есть про Эда Ширана, но дайте мне буквально пару секунд доскроллить. Скролл такой, дум-скроллинг у меня сейчас происходит. В общем, что с Эдом Шираном у нас не так? Все
1: он,
0: с ним
1: кажется,
0: хорошо.
1: Он, опасен был для вождения.
0: Но для водителя он действительно опасен. Речь идет о так называемым BPM, то есть удары в минуту, те самые вот классические тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук ритм. Быстрая музыка с темпом выше 120 ударов провоцирует водителей сильнее нажимать на педаль газа, при этом терять концентрацию и чаще допускать ошибки за рулем.
1: И подпевать, наверное,
0: еще. Разумеется. Ну, как обычно происходит? Ты слушаешь какую-то песенку, которая тебе нравится или знакома, а тебя ритм захватывает, ты начинаешь там пристукивать, как-то прихлопывать, подпевать, головой кивать, и при этом на педальку-то газа тапок все глубже и глубже вдавливается. И главный нарушитель, как раз-таки ученые посчитали самым опасным треком, признали хит вот этого самого рыжего Ширана «Shape of You». У него тот самый BPM, то есть удары в минуту 192. Песня встречается в 24 из 30 популярных автоплейлистов Spotify, имеет свыше 5 миллиардов прослушиваний, а вообще полный список опасных песен звучит так. Это Эд Ширан на первом месте, «Shape of You». Группа Oasis, Wonderwall второе место. Kid Leroy и Justin Bieber Stay на третьем месте. Потом Billy Idol Rebel Yell, Blondie One Way, Or Another. Прекрасная песня, сам всегда подпеваю. Pharrell Williams Happy, Outkast Hey Ya. Затем Queen Don't Stop Me Now, Killers Mr. Brightside. И, наконец, замыкает десятку Bruno Mars Locked Out of Heaven. Совет для безопасного и спокойного вождения: выбирайте музыкальные треки с умеренным темпом, например, такой, как впереди у нас сейчас следует. Потому что почему? Мы заботимся о вашем музыкальном вкусе, хорошем настроении и самочувствии, чтобы с вами все было хорошо. Утренний экспресс на ретро.
2: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
3: Reklama. Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparts.rade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparts.rade LV.
7: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
8: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
9: Я пью до дна.
10: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
11: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lietā.
12: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
13: Ei, ko tāda skāba?
14: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
13: Tev ar vienu reizi nepietika.
14: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
15: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
16: Washcar. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
17: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
18: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
19: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
20: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Ретро-ФМ. Утренний экспресс.
1: Доброе утро. 8:52 на часах. Сегодня 8 сентября, а у нас есть хорошие новости для тех, кто любит собак, но всю жизнь страдает от аллергии. Ученые с помощью технологии редактирования генов создали двух бигли, организм которых не вырабатывает основной белок, вызывающий аллергическую реакцию у людей. Именно этот белок содержится в слюне, шерсти и частичках кожи собак. Первые результаты выглядят довольно-таки обнадеживающими. Создатель проекта, который сам с детства страдал аллергией, уже больше года живет с одной из этих собак. И говорит, что за все это время не испытал ни одной аллергической реакции. Правда, ученые пока призывают не спешить с выводами. У некоторых людей аллергия возникает и на другие белки, поэтому говорить о полностью гипоаллергенных собаках еще пока все же рано. Сейчас исследователи продолжают наблюдать за животными и проверяют, можно ли будет применять такую технологию для других пород. Но если эксперименты окажутся успешными, в будущем мечта миллионов людей завести собаку без страха перед аллергией вполне может стать реальностью. Но впереди, после небольшой паузы, Селин Дион. That's the way it is.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
2: Кто из...

0: Управление прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Від земи Айцина гаршу целюємо. Маю скафейницу дінас, катра нова дата вигайда вітаєс гаршас, саймнияки ун скайсти галамерті. Узини вайрак, маю скафейницас.лв. What is
2: love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
8: Jaunās ģimenes baidās dzemdēt bērnus un Latvijas strauji izmirst. Valdība nespēja piedāvāt risinājumus demogrāfijas jautājumos, tāpēc mums ir jārīkojas nekavējoties. Tikai mēs piedāvājam reālu plānu un konkrētu rīcību. Nevis betons un dzelži, bet cilvēki ir mūsu prioritāte. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
11: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
12: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
13: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
16: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных районах, кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, от 3 до 10 метров в секунду.
17: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21.
16: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 19-20.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
16: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди Непара и Bad Boys Blue. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к станции. Хорошее настроение!

0: Утренний экспресс.
1: Александр Шунин.
2: Елена Рассохина.
0: Утренний экспресс. Утренний экспресс.
3: Доброе утро! 9.09 на часах, сегодня 8 сентября. Многие сейчас задумываются на тему покупки недвижимости, но что, если речь идет о целом городке? В округе Сан-Диего на продажу выставлен исторический городок Кампо площадью 6,37 гектара. На территории расположены 35 построек, 28 жилых домов и 7 коммерческих зданий, включая действующее почтовое отделение, церковь, отделение пограничников и ремонтные мастерские. За весь населенный пункт просят жалкие 6,6 миллиона долларов.
4: Ну, нормальные деньги, чтобы иметь собственную церковь и почтовое отделение. Можно играть и в священников, и в почтальон. Город просто он рассчитан на проведение каких-нибудь ролевых таких вечеринок.
3: Знаешь, почему его продают?
4: Нет.
3: Нынешний владелец, инвестор из Лас-Вегаса Джон Рэй, купивший Кампо в 2000 году. Поселок расположен всего в часе езды от Сан-Диего, а спрос на загородное жилье в этом районе вырос на 10% за последние десятилетия, что делает проект весьма привлекательной инвестицией. Вообще, городок основан в 19 веке. Кампо изначально служил укрепленным форпостом братьев Гаскел. В годы Второй мировой войны здесь располагалась военная база Кэмп Локет, где базировалась последняя конная кавалерия внезапно США. А в 1950-х военные казармы переоборудовали в жилой фонд и торговые помещения. Какой мы можем сделать вывод из этой истории?
4: Очень простой. Елена, тебе нужно идти в риэлторы, мертвого уговоришь. Я уже готов купить этот город. Заворачивайте! Осталось найти, не знаю, 5 миллионов, сколько там
3: 6,6
4: 999 тысяч долларов.
3: Давай пока ищем эти деньги, послушаем Джани Моранди «Лайра Плано».
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
5: 9:11.
1: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena, ikdienas Maxima.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Латвия застраивается доступным жильем.
2: В Эстонии подростки ехали между вагонами поезда. Это могло привести к трагедии. Рубрика «Видео».
1: В каком случае даже съедобный гриб стоит оставить в лесу?
2: Подержанный автомобиль с дефектом. Покупатель потребовал деньги за ремонт, но получил отказ. Почему?
1: Рейтинг рижских школ. Результаты 9 класса.
2: Снятую в Риге драму «Неизвестная женщина» 7 минут приветствовали овациями на Венецианском кинофестивале.
1: До 12 лет тюрьмы и ограничения для вузов. В Латвии ужесточат миграционные правила.
2: После нескольких инцидентов в Курземе должностное лицо госполиции понизили в должности. Рубрика «Видео».
1: Банк Латвии предупреждает о двух финансовых компаниях, работающих без лицензии.
2: В одной из зон Слогского карьера в Юрмале запретили купаться.
1: Поезд и рижский транспорт со скидкой. Спрос на единый билет вырос.
2: В Ялгаве спасли человека, упавшего в канализационный колодец.
1: В нескольких населенных пунктах Ропожского края заметили медведя.
2: Рубрика «Видео». После тяжелой аварии пилот бросился спасать соперника из горящего автомобиля. Об этом и многом другом читайте на портале rus.tv.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tv.lv.

0: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. 6 до 10.
1: 9:27 на часах. Продолжаем наш развеселый эфир. И надо вам рассказать про енотов.
2: Ой, еноты милые.
1: Да, еноты такие полосатые, они еще...
2: И все полощут.
1: Карли... они же полосатые, вот они и полощут. Все логично пока что. Зоологи в университете Майами открыли необычное открытие. Они зафиксировали уникальное поведение у карликовых енотов. Представляешь, такие, мало того, что они милые, они еще и карликовые.
2: Ну, эти лапочки
1: вот,
2: какие.
1: Вот. Эти лапочки научились самостоятельно лепить игрушечные шарики. Молодая самка как-то достала из мусора чек, смочила его в воде, скатала в такой плотный комочек, обваляла в песке для прочности и давай гонять этот импровизированный мячик. Родственники ее к игре присоединились и научились. Теперь эти еноты в массовом порядке лазают по мусорникам, достают бумажки, комкают комочки и гоняют вот это
2: какая
1: вот...
2: Какая милота!
1: Ну да. В общем, какой напрашивается вывод? Если еноты когда-нибудь завоюют наш мир и начнут управлять людьми, хуже, ребята, точно не будет. По крайней мере, футбол останется.
2: Это прелесть. Ну а впереди Джо Дассен, Сифлер Сюрда Колин.

0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, от 3 до 10 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21.
1: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 19-20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня вам не стоит полагаться на фортуну. Она слепа и, даже не желая вас обидеть, может выкинуть любой фортель. Вы собираетесь повторить ошибку, которую уже однажды совершали. Нужно ли вам это?
2: Тельцы, сегодня у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками. Не требуйте от них слишком многого.
1: Близнецы, вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве. И дорогу выбирать вам придется не только для себя. Имейте это в виду.
2: Раки, вы по магазинам ходить любите? Если да, возьмите кого-нибудь с собой и вперед. Развлечетесь, особенно если ценники почитаете внимательно. Там, право, много интересного.
1: Львы, сегодня вам, возможно, понадобится хотя бы небольшая передышка. Переложите груз ответственности на чужие плечи. Сразу станет легче дышать, а потом сможете его обратно забрать, если захотите.
2: Девы, сегодня ваш оптимизм будет настолько силен, что вы сможете справиться практически с любым делом. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень помогает в работе.
1: Весы, сегодня наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь осознание удачно завершенного дела. Возможности для этого у вас, безусловно, есть, так что дерзайте.
2: Скорпионы, придется поступиться рядом амбиций, чтобы не переживать слишком больших разочарований. Сегодня стоит быть пессимистом, сэкономите массу нервной энергии.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит повнимательнее отнестись к вопросу взаимопонимания. От того, насколько хорошо собеседник поймет вас, зависит довольно многое.
2: Козероги, сегодня работа в разумных количествах может быть полезна для вашего здоровья. Тем более, что к вечеру может наступить долгожданный момент, когда вы почувствуете, что доделали таки все, что хотели.
1: Водолеи, сегодня вы будете подобны скитающемуся рыцарю, вызывающему волнение везде, где он появляется. С вашей силой может конкурировать лишь Купидон. Так действуйте сообща с ним.
2: Рыбы, сегодня вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос, он будет склонен к ошибкам как никогда.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама. Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl стоит того.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
8: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FLOWAP. Ieskaties FLOWAP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Zināt kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV. What is
10: love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
11: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši.
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
14: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
15: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet. Sporta bārs.
16: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: 9 часов 48 минут. И скажи мне, пожалуйста, вот при названии Лондон, упоминании, какие ассоциации первые у тебя возникают?
1: Биг Бен.
0: Биг Бен годится.
1: Букингемский дворец.
0: Отлично. Что еще?
1: Лондон Бридж.
0: Лондон Бридж, ну окей.
1: Аббатство, наверное, Вестминстерское.
0: Аббатство.
1: И Трафальгарская площадь, Британский музей истории, и вот и музей Виктории Альберта.
0: Тауэр и так далее.
1: Научный музей, я там,
0: конечно,
1: кстати, была.
0: Конечно, Виктория Альберт, Тейт Модерн, просто
1: да,
0: Тейт.
1: Да, там тоже была.
0: Все эти места, они рано или поздно становятся, ну, возможно, кроме Букингемского дворца, местами для лютых совершенно вечеринок. И вот еще одна достопримечательность и символ Лондона. Собор Святого Павла дополнит эту, можно так сказать, плеяду. Дело в том, что 29 октября на эту дату назначено первое мероприятие. Объединят собор с клубом Fabric. Там будут проходить выступления современных музыкантов. Подробности появится ближе к дате проведения, но сейчас в соборе объясняют свое решение желанием открыть пространство для новой аудитории и создать незабываемые впечатления для публики через музыку и искусство. Ранее, кстати, в соборе уже проходили концерты, например, Патти Смит. Но новость вызвала не только восторг среди поклонников электронной музыки.
1: Но и явно была другая сторона.
0: Конечно же. Ну, во-первых, некоторые говорят, что это за займошина, так сказать. Вообще, как можно в соборе проводить нечто подобное. И вообще вот этот самый клуб, он известен своей неоднозначной репутацией в плане запрещенных веществ. И даже петицию в защиту культовой площадки уже начали собирать. Около 150 тысяч подписей после апелляции, поданной клубом, и ужесточения мер контроля. Да, конечно...
1: Народ явно недоволен.
0: Ну, очень-очень-очень. Но решение принято, так что вот отметь в календарях 29 октября. Будете в Лондоне, зайдите, потанцуйте, потом расскажете, что и как. Ну, а мы продолжаем. Ten Sharp впереди звучат.

0: Наш утренний экспресс на сегодня прибывает к конечной станции. Эфир «Ретро-ФМ Латвия» продолжается. Уже в 2 часа вас встретит Катя Ерофеева с программой «Привет в обед», а в 4 – Эдмунд и его вечерний променад. Оставайтесь на «Ретро-ФМ», впереди еще много любимой музыки.
1: Хорошего дня. Услышимся завтра в 6 часов утра. Пока.
2: Три месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
3: Заходи и узнай больше.
2: Внимание! Займ стоит денег.
4: Реклама.
5: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
6: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
7: Neplati za to, što должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
8: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
9: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей,
10: бытовой техники, мебели, стройматериалов.
9: В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе.
10: Лицензированы и для коммерческих перевозок.
9: Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24.
10: Проще только телепортация.
9: Команда 24.lv 20167006.
11: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
12: Dronu apdraudējums, oranžais brīdinājums, patvertnes – šie termini kļuva par daļu no mūsu realitātes. Jo valdošās partijas orientētas uz karu un gatavojas karam. Mēs iestājāmies par mieru un veselo saprātu. Mēs esam vienīgie, kuriem rūp Latvijas nākotne un tās cilvēki. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
11: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
13: Storen Tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
14: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
15: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
16: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
17: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
18: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
19: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
20: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
21: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, от 3 до 10 метров в секунду.
1: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21.
0: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 19-20.
21: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзības программа. ЛКПП ЛВ.
22: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
1: Сегодня в финансовых новостях о важных изменениях в наших кошельках и медийном пространстве. В силу вступили поправки к закону о защите прав потребителей, отменяющие запрет на рекламу потребительских кредитов. Что это значит? Кредиторы снова могут показывать предложения в СМИ, но для потребителей наступает эра ответственного информирования. Закон строго определяет: в рекламе не менее 10% объема должно быть отведено под предупреждение. Предупреждаем, заем денег стоит денег. Также запрещено призывать брать в долг необдуманно, предлагать кредиты лицам с плохой историей или рекламировать займы до 30 дней. Договоры разрешено заключать только с 8 утра до 9 вечера. Короче говоря, рынок снова открыт, но правила требуют полной прозрачности и бдительности как кредитора, так и самого заемщика.
0: Финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.

0: А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
1: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк. Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:12. Это
0: FM. Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
1: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп, мистер президент. Культовая звезда мировых танцполов доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
3: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
8: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
11: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
3: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
4: Эу, чао, вецит. Ко тац собиес?
5: Тас тунелис би ка муркс. Рули руц, ауто дребей. Эс тома не издивош.
4: Аткал ту тур чакреес.
5: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
6: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
7: Washcar.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Reklama. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Ты только посмотри, все по парам заходят.
3: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
4: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филмон.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
9: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепое.
10: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
11: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
10: Ноутбук Asus 399 евро.
11: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
10: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
12: Svinām Fazer 135 gadu jubileju Labzemē! Pērc jebkuru Fazer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums! Uzzini vairāk Fazer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
13: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās – līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
15: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus.

0: А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
1: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк. Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Реклама.
3: Вечер со звездой.
4: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook.
5: Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная палейдзейбс» программа.
4: ЛКПП ЛБ.
3: «Вечер со звездой».
6: Размер имеет значение?
7: Смотря для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
8: «Грантис» – профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. «Грантис» – 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
9: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная палейдзейбс» программа ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами преимущественно в восточных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, от 3 до 10 метров в секунду.
14: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21.
7: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков, днем плюс 19-20.
5: Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная палейдзейбс» программа ЛКПП ЛВ.
15: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного дня и хорошего настроения. Меня зовут Катя Ерофеева. Пора открывать программу по заявкам, где вы, дорогие радиослушатели, присылаете нам свои приветы и поздравления. С радостью их передам, поэтому оставайтесь с нами и начнем мы уже через пару мгновений.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» на Retro FM Латвия. Лисицыну Татьяну поздравляет с днем рождения сестра Ольга. Татьяна, принимайте пожелание быть такой же красивой, молодой, озорной, лучезарной и обворожительной. Пусть вам везет и пусть все мечты сбываются. С днем рождения вас, Татьяна, и поздравления от Ольги.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: reklāma. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала. Ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя,

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Михаила Куприян из Риги от жены Тамары и дочери Василисы. Михаил, принимайте поздравления с днем рождения, а также пожелания здоровья, исполнения всех желаний и удачи во всем. Ваша семья сегодня поздравляет вас с днем рождения на всю страну. Будьте счастливы и с праздником!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто с нами на Retro FM Latvia. Позади остаются ваши заявки в программу «Привет в обед». Но впереди пусть вас ждет доброе и радостное продолжение дня. Ну и, конечно, теплый, спокойный вечер. С вами была Катя Ерофеева. Буду прощаться до завтра. Пишите нам на retrofm.lv. И пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. Sia Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvijas Smaizniekus Lielmaize имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maizniekus.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
1: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзейбс» программа ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
3: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
4: Карглас ремонт, карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
8: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
9: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
8: Ноутбук Asus 399 евро.
9: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
8: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
10: Ko tāda skāba?
11: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
10: Tev ar vienu reizi nepietika.
11: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
12: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
13: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 11 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Akcijas nāku niet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
4: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг в программе «Старый поп-нетец».
5: Да. Я же тебе говорил, что вторник самый трудный день недели.
6: Да потому что
5: ты не верил.
6: Нет, ты понедельку готовишься, и вторник.
5: И вторник, да.
6: Да, вот так вот.
5: Только жизнь налаживается, все нормально, а тебе бац, понедельник, а потом сразу и вторник.
6: А потом сразу и маленькая пятница.
5: До нее еще дотянуть надо. Завтра только маленькая пятница.
6: А почему это на рабочем месте время тянется, да? А на отдыхе оно летит, вроде бы одно и то же.
5: А что ж, ему бежать, что ли? Как от медведя. Кстати, о медведях. Вы знаете, дорогие друзья, я вас поздравляю. У нас в Риге появились медведи.
6: Укусил уже кого-то?
5: Еще пока нет, слава богу. Но смотри, вот в Ропорском крае, в Цекулою, Песлеси и Сауреше. А Сауреше — это под Ригой, так, если что. Это, ну, вот Улбрука, Сауреше, вот это там рядом все. Там уже бегают мишки, то есть.
6: А когда был вот этот ковид был, да, то у меня фотография сохранилась, значит, кабан большой, кабанишка, да, его жена, и там около...
5: Так это на Югле было.
6: Нет, около Милды.
5: Около Милды, да, кабаны? Они...
6: Ну да, вот именно там на лужайке. Так, и главное, так смотрят вверх, приехал посмотреть, вот
5: ну,
6: они.
5: Ну понятно, да, пришли, вот, где люди прибежали, живут, да. А тут смотрите, ой, пардон, вот замечен медведь был, и жители призывают, внимание, это официально, соблюдать осторожность и следовать рекомендациям по безопасности, говорится в сообщении самоуправления в социальных сетях. Ну, то есть ты увидел медведя, Гришка, ты должен соблюдать меры предосторожности и как это, его не нервировать. И наблюдать, вот, ты должен за ним.
6: Вот удивительно, кабана, значит, можно стрелять в определенное время, да? А медведя нельзя, оказывается.
5: Нет, вообще идиотизм полнейший, я тебе хочу сказать. И, скорее всего, это по принципу того, что мы издаем указы, но нас это не касается, да? Поэтому наблюдайте за медведем. Главное, к нему не подходить, не фотографировать. С ним в обнимку не фотографироваться, селфи не делать, да? Но из близкого расстояния. И не прогонять его каким-либо другим образом, включая собак.
6: И самое главное, не спрашивать у него: слушай, лач в принцессе не видел,
5: да,
6: здесь?
5: Да. Да. Следует сохранить дистанции и уйти в безопасное место. А теперь, внимание, вопрос. Много ли людей, скажем так, ну, возраста выше среднего смогут уйти в безопасное место от медведя, а? Объясни мне.
6: А потому что бежать нельзя, он сразу чувствует, добычу бежит, да? А если ты идешь так вот, не смотри, только не смотри на него, так идешь мимо.
5: Не, на него, да, надо как раз таки, ему надо смотреть в глаза и отступать, так написано здесь.
6: Куда отступать, когда второй здесь сбоку? Да ты же сам сказал, медведи появились.
5: Вот, это с семьей, да. Да, ну, вообще, охренеть. Я вот, честно говоря, не хочу накаркать, но мне кажется, что вот так недалеко и до несчастного случая.
6: В смысле, медведи
5: ну,
6: погибнут?
5: Пойдут люди, там, не знаю, за грибами, там, по грибы, по ягоды в лес.
6: И палками и тут... забьют медведя, да, жалко.
5: Скорее
6: будет,
5: всего,
6: да,
5: он не успеет даже палку поднять, потому что эта зараза бегает со скоростью 40 км в час.
6: Ты же помнишь анекдот, да, иностранные туристы в Грузии, да, видят там, тебя тащат грузины медведя на этом самом. О, гризли! Зачем гризли? Палками
5: забили, да.
6: Вот так вот.
5: А теперь внимание. О местонахождении медведя просим сообщать в муниципальной полиции Ропорского края по дежурному телефону.
6: Фотографировать надо.
5: Не, я хочу посмотреть, как стоит человек там. Вот там стоит медведь, стоит человек и начинает: а где тут телефон самоуправления? А надо сообщить тут. Охренеть! Вообще, где живем? В какой стране? Я поражаюсь.
6: Медведь на латышской мове говорит. Ну, морси иртац.
5: Ну, венцвенздивы.
6: А потом так словно сказала: Маша, Маша, куртуэ. Да. И все, и уходит с Машей.
5: Не, ну это вообще, это охренеть. Уйти в безопасное место. Но люди добрые, но ведь медведь это же, во-первых, это хищник. А во-вторых, это зараза большая, скотинка. Она быстро бегает.
6: Ну, а чё,
5: поэтому, а чё вы ерундой занимаетесь?
6: Стоп. Но самый главный хищник кто?
5: Как кто? Человек.
6: Чё? Вот. Так то неужели главный хищник боится там маленького, ну, не маленького?
5: Так, Гришка, да. Сегодня после работы я тебя отвезу в Ропорский край. Иди погуляй, пообщайся с медведями. Посмотрим, что из этого получится. Да, но в сухом остатке я хочу спросить. Какой-нибудь из их каких умных людей, которые написали эти рекомендации.
6: Ах, какие умные,
5: да,
6: люди.
5: А они вот, как они сами себя видят в такой ситуации в лесу? И как они себя будут чувствовать?
6: Ну, послушай, ну вот 100 депутатов пишут постоянно какие-то рекомендации, как тебе нужно жить и прочее. Ты же не возмущаешься, правильно?
5: Я?
6: Да, читаешь и говоришь, и пошел.
5: Я их просто не делаю.
6: Ну вот, так и тут, да.
5: Да, а тут, знаешь, вспоминается этот старый мем, который по интернету лазил, как только появились первые сообщения о том, что в Латвии начали разгуливать медведи. Такая фотография огромного медведя, который смотрит в глазах так вперед, и написано: «Лечу от запора, дорого».

0: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг. В программе «Старые перцы».
1: Да, ну и закрывая медвежью тему, я смотрю, это не только нам болит, не только меня это волнует, и Григория. Да и Григория меньше, он что ему там, по пляжу ходит, какие там медведи, там только медведица в белых штанах.
2: Да.
1: Да, и идет там
2: та да та та нет, и поет где-то на белом свете.
1: Вот, так вот, Лилия нам написала по поводу медведя. Вот как отпугнуть медведя? Оказывается, нужно носить колокольчик. И если увидите медвежий помет, то быстро уходите с того места. А как различить медвежий помет? Очень просто, пишет Лилия. В нем лежит колокольчик.
2: Мудрено.
1: Да. А вот айбрис, может быть,

0: старые перцы.
1: Да, медведи не отпускают, но с медведями все, пошутили, хватит.
2: Ну, собственно говоря, мне понравился, знаете, тут, да, в некоторых, так сказать, средствах, я эту тему все подниму, и в некоторых средствах массовой информации написано, поднимался вопрос, что делал Дональд Трамп. Это мы говорили, кстати, в Таллине.
1: Да.
2: Да, правда, мы добавляли слово «младший». Всегда, да, вот это успевали. «Младший».
1: «Сынок».
2: Дональд Трамп, «младший».
1: «Сынок».
2: Да, вот так вот. Приезжал вот туда, вот дали ответ, вот этому даже письменно, так сказать, прислали.
1: Тебе тоже.
2: Зачти, так сказать, рассказ.
1: Ну как, в Делфи написали, что в воскресенье вечером казино-компания Studio Works организовала роскошный закрытый ужин там, в Таллине. Ну и среди гостей, как стало известно порталу Делфи, присутствовали и Дональд Трамп-младший, 48 лет от роду. Ну и вместе с ним в компании находился еще и сын известного лидера преступного мира Нью-Йорка, Сони Франсезе, а ему 75.
2: Вот это не надо, да.
1: Майкл, да, Франсезе, да, да.
2: Так это прям так прям смаковал. Ой, Майкл.
1: Да, и в понедельник утром старший сын президента США завершил свой визит в Эстонию. По поводу Франсезе ничего не сказано, завершил ли тот свой визит. Но на протяжении всего пребывания и сын, и второй этот человек,
2: и очень, второй сын,
1: очень избегали общения с прессой.
2: Нет, вот ты представь, то есть они прилетели, поужинали и улетели.
1: Ну, сейчас вот.
2: Нет, ну что же, они остались там, все или что?
1: Почему?
2: Нет, а почему Эстонии повезло?
1: В понедельник улетел.
2: Ну, говорю, такие люди,
1: прилетел,
2: почему?
1: Ну?
2: Вот почему они не у нас? У нас что, в Лидо нельзя покушать?
1: Можно.
2: Хорошо, а там народу
1: и
2: больше.
1: И казино у нас есть.
2: Да, есть, да?
1: Да.
2: Да, у нас нет своего франчайза.
1: Будет.
2: Будет, да.
1: Да.
2: Да, из-за этого. Нет, вообще-то, вот интересный момент. Вот я хочу представить, что когда-то нас написали, вот, значит, в субботу, да, на чашку кофе в Портофино прилетело Эдмунд и
1: прилетел
2: Григорий.
1: Прилетел Григорий, да.
2: Да, так посидели, посмотрели, да. Красиво, красиво, да. Кофе так себе, а красивый вид, я тебе скажу, Эдмунд. И обратно на работу. Вот так вот, видишь?
1: Сюда, на Ретро-ФМ.
2: Да, потому что тамошний, так сказать, этот сын тамошнего, так сказать, мафиози, да, не приехал к нам просто, да. А что там сидеть-то, правильно? Да, без него-то кофе пить.
1: Действительно, это просто зря тратим деньги. А посему вот истинная причина, почему прилетел Трамп-младший.
2: Покушать, да?
1: И не к нам, да, на банкет. В казино-компанию.

0: 3 месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Storen Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
8: Ruki klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirds lieta.
9: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
10: Flow up!
11: Flow up!
10: Flow up!
11: Flow up!
12: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV!
13: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
15: Drona apdraudējums, oranžais brīdinājums, patvertnes – šie termini kļuva par daļu no mūsu realitātes. Jo valdošās partijas orientētas uz karu un gatavojas karam. Mēs iestājāmies par mieru un veselo saprātu. Mēs esam vienīgie, kuriem rūp Latvijas nākotne un tās cilvēki. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
14: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
16: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
17: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
18: Kabarē! Взрослых мужчин.
19: Григорий и Эдмунд.
20: Мана-мана. Гриш, ты спортивный человек?
21: Да.
20: Ну, ты же бегаешь по пляжу.
21: Нет, я
20: просто белых, не так надо. От белых медведиц.
21: Ты спортивный, да, я футбол смотрю.
20: Да, я футбол смотрю, да. Кстати, с футболом Барса как сыграла?
21: Выиграла 5-0, ты представляешь?
20: Без Левандовского, йохайды.
21: Да, ну там Валенсия, да. Город красивая, команда так себе.
20: Валенсия или Барса?
21: Нет, раньше проиграли. Кстати, Барса тоже Барселона. Барса – это команда, а город – это Барселона. Нельзя называть, оказывается, так унижительно там. Вот вчера в Барсу ездил.
20: Да.
21: Это нельзя.
20: Так нельзя.
21: Да,
20: так это нельзя. Примерно как у нас в Слоку, да?
21: Так, да.
20: Типа.
21: В Ригоньку ездил, да.
20: В Ригоньку. Так, ну давайте со спортом. Новости спорта. Ох, как я сказал, а? Алена Остапенко прошла в 1/8 финала US Open. Да, бывший номер один женского разряда Ига Свёнтек проиграла и вылетела уже, а Алена идет дальше в парном разряде. Она в паре с тайванской теннисисткой Шу Вэй Шэй. Вот я пытался не ошибиться в произношении. Шу Вэй Шэй. Да, они в парном разряде обыграли. Причем они обыграли дуэт Мария Бускова и Сара Соривешу. А вот... Бускова вообще такая, ну, скажем так, андердог, достаточно неизвестная
21: нет,
20: была.
21: Нет, там как не Бускова, она играла. Бускова, Бускова вообще.
20: Бускова.
21: Да, вот так надо, да, да. Говорить, да,
20: Бускова. Обалденно девка играет, обалденно просто, и там Свёнтек с ней мучилась, пока, ну, все-таки ее прошла, а потом вот эту китаянку уже не прошла.
21: А что такое выражение «прошла»? Ты понимаешь, прошла мимо.
20: Ну, выиграла.
21: Прокрала, да. Что ли, да.
20: Ну, а вот Остапенко с этой, как ее... Швей, не Швей, а Шу Вэй Шэй, вот, извиняюсь, действительно, за мой за тайский язык, как-то у меня с тайским сегодня с утра не заладилось, Шу Вэй Шэй, они со счетом 6-1 и 7-6 обыграли эту самую Бускову и Сару Соривежу, и теперь они в 1/8, а вот молодцы!
21: А тебе представь, как на Тайване называют, так сказать, Остапенко.
20: А как?
21: Остапенко.
20: Да. Думаешь?
21: Не, ну как, там же шувеет его так вот. Это же, конечно...
20: Шувей, да.
21: Да, трудновато, да.
20: А вот теперь их ожидает дуэт Китай-Австралия. И Майя Джойнту и Хаочиню Чану.
21: О!
20: Вот, вот это уже будет сложнее, потому что...
21: А потому что глаза прищурил, сразу легче говорить стало.
20: Это, да. это раз. А во-вторых, я тебе скажу, китайцы, они такие упертые. Они даже если летят, если проигрывают, они все равно бьются, как последний раз. Вот, это вот этому, кстати говоря, стоит поучиться многим.
21: Оставь китайцу, мне очень понравилось, и тебе тоже. Ты мне объяснишь, что это латвийский спортсмен завоевал серебро на чемпионате мира по диск-гольфу.
20: Диск-гольф?
21: Да, это куда, как, зачем?
20: Это играешь в гольф, а и звучит диск твоей любимой группы, например.
21: Дискотека.
20: Дискотека, да. Вот как здесь, на теплоходе.

0: Да, Гриш, на теплоходе музыка играет, а мы с тобой сидим на берегу.
1: Мы смотрим на дисгольф. Вообще-то удивился, что такое, это вообще... Вот чем ты занимаешься?
0: Ну как чем? Ну вот волейбол.
1: Это не смешно, но это вчерашний век, понимаешь?
0: Да, почему?
1: Потому что денег больше, тут профессионально есть эта лига. Но... метать, ну вот дисгольф, представляешь? Да, дискотекарь, да, Гриша. Да,
0: Гриша, вот дискобол.
1: Метнул два диска.
0: Метнул два диска. Один Foreigner, другой The Beatles, да.
1: И заиграла, и заиграла.
0: Да, ну а что там, и деньги там водятся?
1: Большие, миллионы крутятся, да.
0: Да ладно.
1: Ну, диск-то крутятся диски, да. Ай, да, вот такое было дело, лада полная, конечно.
2: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
2: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг в программе «Старый Бобнятец».
3: Ну так, со спортом и шуточками мы с вами, дорогие друзья, с медведями добрались до финала этого часа.
4: Никаких шуток, я пошел диски собирать виниловые.
3: Да-да, Грише очень понравился призовой фонд этого нового вида спорта. Окей, дамы и господа, музыка, реклама и погода с новостями.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
2: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
3: Ноутбук Asus 399 евро.
2: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
3: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Анастасия – специалист Карглас.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
7: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
11: Акционерное общество. Латвия's кредитной полезības программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
14: Завтра, 9 сентября, в Латвии переменная облачность, в западных и местами в центральных районах кратковременный дождь. Ветер южный от слабого до умеренного. В Лепае и Вентспилсе днем до плюс 20. В Даугавпилсе, Райзекне, Краславе до плюс 26. В Риге тоже плюс 26, обещает, а вот ночью 14-16. И небольшой дождь утром.
13: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
15: Но
14: поехали дальше,
15: Валер. Поехали, да. Это Григорий
14: и Эдвард.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.
3: Да, Григорий, мы тут с медведями заболтались и со спортом даже в календарь не заглянули. А сегодня такие прекрасные поводы, такие прекрасные дни.
4: Фу, ты меня напугал, аж подумал, опять 3 сентября.
3: Да, вот, кстати, Майкл Джексон хорошо сделали вот этот трибют для этой песни. Ну что, сегодня можно, понятно, Pardon Day, день извинений. Ты перед кем-нибудь извинялся? Сегодня.
4: Сегодня, да.
3: Я вообще ни перед кем не извиняюсь, да, Гриш?
4: Нет, это как, знаешь, это ласковый кто-то был ёжкой, кто-то все здоровье взял и там ходил, да. Ага. Вот это все. Извините, извините, да.
3: А вот тут важно. Всемирный день физиотерапии, день специалиста по физической реабилитации. Это, ребята, шутки в сторону, это важно. Важная позиция. Да, тут, конечно, если что-то прихватит, ух. Не дай бог. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, что еще? День ускорения свободного падения. С каким ускорением падает тело, брошенное сверху вниз? Ну-ка, проверим твое знание.
4: Да, я помню, 9...
3: 9,8.
4: Да. Это интересно, кстати.
3: Метров в секунду.
4: Я все время думал, как он мерил-то, представляешь так?
3: Летел и мерил.
4: Нет, 9 еще раз. Есть.
3: Да, что-то еще тут, да. Ух ты!
4: Что такое?
3: 8 сентября 1636 года в США был образован и основан Гарвардский университет. Ну, тебе-то до Гарварда что там?
4: Да мне хватало.
3: Что евнуху до гражданских браков, да? Как?
4: Не знаю, мне хватило. Кстати, мало кто учился, например, в сельхозакадемии. Фраза «академия», представляешь? Да. Кто закончил? Это академики, Эдмонд, сразу. А кто ты? Университетчик.
3: Так ты, Григорий,
4: да,
3: ты университетчик. Так ты, Григорий, академик?
4: Да.
3: А я, стал быть, институтчик, да?
4: Да, институт. Вот, а как женщина, институтка, что ли?
3: Ну, а я при чем здесь?
4: Благородных девиц.
3: Я вроде как не женщина.
4: Но, с другой стороны, мы учились в Институте культуры и отдыха.
3: Да.
4: Да, имени, да, жены Ульянова Ленина.
3: Крупской. О, 8 сентября 1930 года впервые поступила в продажу клейкая лента «Скотч». Сотрудник компании 3M Ричард Дрю отправил на тестирование клиенту опытный образец, изобретенный им клейкой ленты скотча. И отсюда пошла старинная пословица: «Пошли дурака за скотчем, и он тебе принесет липкую ленту».
4: Да, вот это странно, назвать скотч напиток вот липким, это ужас.
3: Ужас.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Навигатор Retro FM Latvia. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
2: Не так о пробках. Густава Зенгала Гатва, серию добрый вибас. Если ехать, то 10 минут. А далее Kalpaka Бульварс, Brīvības до Кришана Валдемара 8 минут. Daugavgrīvas Lielais do Buļļu 7 minūt, što ešo vam raskazāt, Kronvalda Bulvar. Ot Mitiļa do Krišana Valdemara rastinulas istorija na 7 minūt. Vantavai most, naš ļubīmai, 7 minūt, tak, štobu stipsalai do Jakoba praiehat ulici. Da, Karļa Umaņa gatva soiravātis na vienības gatva 7 minūt, a Karļa Umaņa gatva Smukasaļskava kaļcā, štobu siehat, nada lišnih 6 минут потратить. У тебя там что-то есть или я дальше продолжаю?
3: Ё-моё, куда у меня пробки пропали все?
2: Экспорта улица от Статойла до Муйтас улицы 6 минут Валдемара, Стипсалы до Слокас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И тут 6 минут. Ну что еще вам такого интересного?

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un мощи. Тикай кинотеатрос и KFC.
2: 89. Скидки до 70%. Ждем вас.
3: Размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
6: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
5: Ноутбук Asus 399 евро.
6: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
5: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV. RD
7: Electronics. Программа «Старые перцы».

знаешь.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 8. Līdz 14. Septembrim ar paldies karti kausētais sirds dzintars. Klasiskais 200 gramu 1,29 €. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6,99 €. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Кабаре взрослых мужчин.
2: Григорий и Эдмунд.
3: А взрослые мужчины опять-таки залезли в календарь. И что увидели? Ух ты, день финикового хлеба с орехами. Я не знаю, что это такое. Не пробовал никогда. А вот день актеров, который сегодня отмечается в Америке, кстати говоря, уже 15 лет, как National Actors Day. Это нам близко.
4: Вот скажи, вот
3: заслуженный актер всея времени Григорий, да.
4: Вот хлеб. Вот я скажу, что с детства вспоминаю только свежий хлеб с маслом. Вот прямо сейчас вот запах чувствую. Финикового не пробовал хлеба вот.
3: В общем, нафига в хлеб финики еще подмешивать?
4: Да, финики, я даже не знал, что это такое. Я думал, что это какая-то фигня, простите меня, эти финики, да. Да, оказалось, что это кушать можно.
3: Да, вот день актеров. Ну-ка, Григорий, быстренько. Твой любимый американский. Да, твой любимый американский актер кто?
4: Хотелось быть, конечно, Сталлоне, да. Да, но Аль Пачино, скорее всего. Да, я всегда завидовал, как ему удалось не жениться, вот.
3: Ну как? Да. Он женился.
4: Женился? Да что ж ты меня испортил так прямо...
3: Подожди, а сколько ему было? 70, когда он родил, да, ребенка? Или даже больше?
4: Да или уже он женился, перестань. Ну, такой же день хороший, хоть и вторник. Но...
3: Ага.
4: Ой, да.
3: Нет, ну смотрите, вот, скажем так, актеры в Америке, это такая привилегированная каста, особенно если ты попадаешь в обойму, особенно если тебя в Голливуде, что называется, на расхват... ты идешь, как горячие пирожки, то у тебя там все хорошо. А если ты на ролях кушать подано, то ничем отсюда не отличаемся.
4: В Голливуде кушать подано тоже стоит не один десяток тысяч. Да.
3: Would you like to eat something?
4: Да. А что, это всюду такая как каста. Хотя вот подумать, ведь, знаешь, это, что в актере такого, что вот он какой-то особый? Ну так.
3: Во-первых, начнем с того, что должен быть талант.
4: Да я не помню, я помню, что раньше...
3: Да,
4: их же вроде бы даже не хоронили в прежние времена, так сказать, на кладбище, да, где-то за оградкой.
3: Господи.
4: Да, а потом вдруг раз, отдельное кладбище.
3: Да, склеп.
4: Да, вот это вообще похоронен там-то, да, ага. Из-за этого. А вот у нас как-то, знаете, актеры как-то обмельчали. Вот честно могу сказать, вот нет такого.
3: Да знаешь, ладно.
4: Нет такого придыхания. А это Ивар Калмыч, где вот? Ивар Калмыч, да, вот это вот. Даже никто фотографироваться не подходил, это невозможно было.
3: Значит, когда он сюда приезжал на интервью, тут народ. Ой, смотри, Ивар пошел.
4: Жив, говорили, еще жив.
3: Он Ивар в прекрасной форме, кстати.
4: Да.
3: В прекрасной. Так же, как Яша Рафальсон. Яша, привет, если ты нас слышишь.
4: Да, у Юры хорошо, ему очередная жена не дает стариться. Это уже нормально. Хотя есть более приятные режиссеры. Вот это вот англичане, это Джи-Джи, да. И еще Джиллинджер, да. Ну, зависть, конечно, как ему удается. И каждый раз
3: у тебя зависть?
4: Ну, а сколько там, 8 раз или 9, я уже не помню, ему повезло. И убежал каждый раз вот как-то вот.
3: И каждый раз целым уходил, да?
4: Да.
3: Черт, ушел.
4: И каждый раз брался за работу, поскольку нужно восстановить финансовую, так сказать, стабильность.
3: Ну, так его же попросили из театра, он же больше не в театре там.
4: А читал, что он что-то где-то ставит?
3: Ну, так и ты можешь поставить.
4: Да, но кто будет смотреть?
3: Да. А как? Ну, вот соберем кружок любителей творчества Григория и устроим где-нибудь премьеру. Что ты будешь ставить, Гриша?
4: Да я не знаю, может, какой-то квартирник.
3: Квартирник?
4: Да, такая вот заброшенная квартира, да. Аркашина квартира. Хорошая была песня, да. Да, про это. Кто сейчас это знает, все, честно говоря, даже не знаю.
3: Боже ты мой, да, вот с актеров куда мы пришли.
4: А что-то было какое-то еще было такое хорошее, ты даже сказал, прочитать слово нельзя было там. Какая-то была такая интересная.
3: День традиционной одежды Никарагуа Хуилипиль. Вот так и называется, Хуилипиль.
4: То есть как звучит? Чего ты за сегодня так...
3: Уилипилил.
4: Делился.
3: Да, но на самом деле, что это такое? Это традиционная свободная женская туника или блуза, пришедшая от коренных народов Мезоамерики. Что такое Мезоамерика? Это Мексика и Центральная Америка. Ну и внешний вид создается из нескольких сшитых между собой кусков ткани с вырезом для головы, сами понимаете, и прорезями для рук. Вот вам и уилипиль.
4: Очень просто, да, так, да. Естественно, да.
3: Какого уилипиля тебе еще надо?
4: Но, с другой стороны, как моду развивать, ты понимаешь, вырез перед, сзади, сбоку, там же, да, знаю.
3: Ну, с таким, пожалуй, на высокую моду не претендовать трудно, претендовать, там на подиум можешь и не попасть.
4: Вот это Мезоамерика мне понравился. Я знаю, что есть
3: Мезоамерика.
4: Есть Америка, да, и все остальное. Вот я, насколько помню, да. Ага. Тут, оказывается, вот оно какое есть.
3: Да, и, кстати говоря, вы знаете, что вот этот день 8 сентября, вот этот вот день Уилипиля, чтобы опустить первую букву, установлен в Никарагуа для чего, спросите вы? Для сохранения национальных ценностей. Это у них культурная ценность. Это, понимаете ли, ЮНЕСКО за это встало стеной.
4: Они хранят вот этот Уилипиль,
3: да.
4: Да, вот это вот.
3: Да.
4: Уилипиль хранят, да.
3: Уилипиль. Правильно говорить, вот Уилипиль, да. То есть, если ты увидишь женщину, которая идет вот прорезь для головы и прорезь для рук в таком пончо, да, то ты знаешь, это никакой не пончо, это Уилипиль. Да. Ну и в этом, как говорится, и будет тебе счастье, Гриша. Ты можешь себя почувствовать актером.
4: Будет тебе полный Уилипиль.
3: Да. И как поет Би-2, научи меня быть счастливым даже в Уилипиле.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Кто из

0: Мана-мана, ту-ту-ту-ту-ту. Да, вот я запел.
1: Ну, почему бы и нет, собственно говоря. Вот хорошая песня, но это же не слова «мана-мана».
0: Хорошую песню «мана-мана» не назовут.
1: А от какого кинофильма?
0: Это
1: шведский,
0: это же...
1: шведский фильм, да? Там как развлекаются в Швеции.
0: «Шесть шведок в Альпах».
1: Нет, нет, я даже не знал, что раньше ездили, я еще ребенком в 60-х годах, ты помнишь 60-е годы, правильно? А я нет.
0: Ну-ну.
1: Так вот, туда ездили отдыхать, оказывается. Да, мне понравилось, что летом с Италии. Я когда прочитал, я подумал, а что с Италией, Италия? Мы летом в Италию, а они в Швецию. Вот это вот. И там, оказалось, много было веселых, доступных, да, красивых женщин, да, в Швеции.
0: В Швеции.
1: Вот в этом фильме, да. И вот это «Мана-мана», когда видишь их, ты говоришь, «Мана-мана», ты-ти-ти-ти, они поют, а ты «Мана-мана». Да, вот это.
0: Да, при чем тут итальянский цех, спросите вы? А итальянский цех при том, что Гриша-то по барабану, у него нет любимых мелодий, а у меня есть. И поэтому я вот периодически из сундука, из своего итальянского личного достаю что-то вкусненькое. И в частности...
1: Будем вот, кушать или слушать?
0: Будем и кушать, и слушать.
2: Una notte a Napoli con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвии скрытнемой полейдзибес программа» ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
1: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
8: Грантис. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
9: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
10: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
11: Kad viņi saka drošība, viņiem padomā ir tikai peļņi no topošās drona rūpnīcas jūsu pagalmā. Viņi turpina jūs biedēt, kamēr paši negausīgi rauš. Reāla Latvijas drošība ir sakārtota dienestu darbība, ceļi, pieejama medicīna un sociālā aprūpe. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
10: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija EHR.
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
13: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāti pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
10: Punkts.fm.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии скрытнемой полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
15: Завтра, 9 сентября, в Латвии переменная облачность в западных и центральных районах, кратковременный дождь. Ветер южный от слабого до умеренного. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха до плюс 20. В Даугавпилсе Райзак на Красное плюс 26. В Риге тоже плюс 26, а вот ночью 14-16.
16: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа» ЛКПП ЛВ.
17: Ну, привет еще раз. Это Григорий и Эдмунд. До 19 будем вместе на Ретро-ФМ Латвия.
15: Надеюсь.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:13.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Да, Григорий Берг и Эдмунд Кашевский решили сегодня еще удариться в музыку. После данного музыкального произведения, а может еще одного так и для разбегу, и рекламы, мы с вами окунемся в смысл того, что мы с вами, так сказать, слышим в текстах песен. Песню будем разбирать чуть попозже.

0: ну что, мармеладный.
1: Да, мы тут спорили, что это джага-джага, му-му. Ну, честно говоря, бесспорно то, что вы просили, чтобы эту песню Юля написала, да. Можно самую, вот она написала, таинственную песню. Да, вот.
0: Но более таинственная, чем у Кати Лель. Мой мармеладный мы сегодня не нашли.
1: Не, ну это да, вот это правда.
0: Ну, кстати, Гриш, ну, песня «Мой мармеладный», это на самом деле, Григорий, это глубокий философский трактат о женском раскаянии. Да.
1: О, ничего себе. Я думал, что это какое-то заклинание все-таки, знаешь, вот это вот.
0: А то есть ты про что? Ты про джагу-джагу?
1: Да, вот это, знаешь, да, это мы еще разберем, что такое, да?
0: Ох, да!
1: Да,
0: тут... О, да, тут есть варианты.
1: Кстати, присылайте

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Это туда же, вот к этим звукам и к этому драйву.
3: Это поцелуйчики, наверное.
4: На мармеладный мой.
2: Но
4: может быть, это крик, знаешь, души женщины, которая там диету соблюдает, знаешь, так открывает холодильник. Ой, ё-моё, мармеладный ты мой. А нельзя, нельзя, джага-джага, да.
2: Да, но если подойти в сухом остатке, скажем так, подводя черту, и подойти к этой песне с научной точки зрения.
4: Не такая есть.
2: Если разобраться.
4: Катя Лели научная, да.
2: Катя Лели научная точка зрения, это, конечно, два взаимоисключающих понятия друг друга, но, тем не менее, как отмечают в психологических разборках, да, понимаете ли, композиция чему нас учит? Она нас учит принимать свои ошибки через ритмичные движения и не бояться абсурдности бытия.
4: Ты что, опять
2: так
4: об этом?
2: Так говорят умные.
4: Ритмичные движения, да.
2: Джага-джага в данном контексте выступает как древняя мантра, Гришка, исцеляющая любые сердечные раны.
4: Ох, ничего себе, ты куда-то в какие...
2: Чего? Это, да. Нет, это она так, это вот Катя Лель об этом. А ты думал, что?
4: Да.
2: Вы думаете, песни просто так, что ли, пишут и поют для вас? Нет. Смотрите, какой текст, какая глубокая философия в этом заложена во всем.
4: Я думал, куда, видишь, как. И тут еще и как можно сказать.
2: Да, по-всякому можно сказать, Гриша. Да, мой мармеладный – это метафора для взрослых желаний.

0: А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
1: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк. Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг.

0: Очень сложно.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
3: Reklama. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Armans Rimi karti, augstākā labuma olīveļa Rimi, 1 litrs, 7 eiro 59 centi. Brokastu pārslas Nestle, noteikti veidi, 2 eiro 89 centi. Rimi.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Представляешь, вчера была в оптике «Филман». И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
7: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Кто из...

0: управления прямо в руки.
1: Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
2: Сейли айцина гаршу целюйума. Мајас кафеницу денас катра нова датеви гајда вјетејас гаршас, сајмнијеки ун скајсти галамерти. Уззени вајрак, мајас кафеницас.лв.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
7: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
8: Toksiskais rosols, kremlini, vate. Valdošie tikai Karina Birkas citādi domājošiem cilvēkiem, jo aiz šiem vārdiem viņi slēpi savu neizdarību, gļēvumu un negausību. Viņiem nav piedāvājuma tautai. Valdošās diletantu un neliešu partijas ir jāpadzen prom. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
12: Kabarē! Взрослых мужчин.
13: Григорий и Эдмунд.
14: Эх, сначала покайся, тут Виктор Целудзе пишет, да. Извиняюсь, да, извиняю. А да. Кто пел после Кати Лель? Если б я знал, кто
15: женщина
14: пел.
15: Женщина пела, подожди, кто
14: это была? Итальянка. Итальянка, да,
15: нет.
14: Итальянка пела, да, вот
15: итальянка
14: там.
15: Была,
14: да.
15: Ну ладно.
14: Но именно была, это песня очень старая, понимаю, 50-х годов. Ну ладно.
15: Итальянка? Ну ладно. Как говорится, сыпем голову пеплом, каемся.
14: Стоп, давай, если итальянский взял. А почему вы, правда, как сейчас говорят, замутить тему? Вот я Эдмунда все время толкаю. Все-таки он в Италии не два, не три раза был. Четыре, да? Так вот, и что?
15: С половиной.
14: Да, а почему вот про такую тему не взять такое, знаешь, вот, все-таки ретро-радио. Открывать все-таки приятные имена итальянские. Там же не только вот Рики и Повери, и не только Челентано.
15: А что ты взял, что я это не делаю уже?
14: Не-не-не, так надо. Ну что такое, раз и сам даже думаешь, кто это был, да? А ты расскажи, где встретил в 50-х годах исполнителя, да? Как, что?
15: В 50-х я нигде никого не встречал.
14: А вот как, да?
15: Не надо. Сам был таким маленький-маленький.
14: Иду вот по улицам Неаполя.
15: Да, бывает.
14: А навстречу идет она. Такая красивая вся. Она говорит, а я еще и пою. На чисто русском языке говорит, а я еще и пою. Ну, говорит, а нифига себе.
15: Кстати, да. В Неаполе много есть народу, кто говорит по-русски тоже. А, вот, ну, чем сегодня еще такого хорошенького? Маленького мы не сказали нашим радиослушателям. Мы еще не рассказали, что сегодня, во-первых, день добрых новостей, день добрых ведомостей в Польше, а еще день мажителя. Это день мечтателя. Это про нас, Гриша, мы мечтатели.
14: Да, да, честно говоря, такими, видать, и умрем. Вот это вот удивительно, да.
15: Ну, а что плохого? Мечтатель, это хороший человек, он позитивно думает. Ну, так сказать, незлобный.
14: Да-да.
15: Хотя я смотрю на Гришу и при слове «незлобный».
14: Ну, почему? Да. Мне же вот насчет мечтателей. Вот дед любил говорить, все хотят попасть в рай, но никто не хочет умирать. Странное дело вот этого, да.
15: Да.
14: Да, ну, такое странное, что там делать в этом раю?
15: Не-не-не-не. Торопиться не, как говорил товарищ Сахов, торопиться не надо, торопиться не надо. 18:45 у нас же Григорий Петрович. Уже пора, как говорится, лошадей запрягать. Скоро уже и выходить с этой студии.
14: Да, где же вы, кони мои привередливые?

0: Да, и Григорий Берг плачет уже потихоньку, слезы утирая.
1: Но как прощаться не хочется, понимаешь, место хорошее, кофе вкусный.
0: Опять-таки, да.
1: Вот хотел сказать, как-то попрощаться, как-то так, чтобы люди запомнили так вот.
0: Красиво,
1: не знаю,
0: да?
1: Я могу спеть?
0: Ну, давай.
1: Сейчас,
0: люди не выключат радио?
1: Задай тон.
0: Ой, я. Да, может, стихами, а?
1: Да ладно.
0: Но. Ну, вот, например... Я все хочу успеть за срок земной. Живу тоску по времени тая. Вон женщина обласкана не мной, а вон из бочки пиво пью не я.
1: А кто?
0: Губерман. Ну что, дорогие, до завтра. Спасибо, что были с нами. Нам было приятно, не знаю, как вам.
1: Да, надеюсь, завтра сослышимся.
0: Это Григорий Берг
1: и Эдмунд Кашевский.
0: Bye-bye.

0: pieredze.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
3: Реклама.
0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
8: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
9: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl стоит того. What is
11: love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп, мистер президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
12: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
13: Flow up.
14: Flow up.
13: Flow up.
14: Flow up.
15: Salīdzini. Izvēlies. Plūsti augšup. Flow up. LV.
16: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
17: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
18: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
19: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
20: Завтра, 9 сентября, в Латвии переменная облачность, в западных и местами в центральных районах кратковременный дождь. Ветер южный от слабого до умеренного. В Лепе и Вентспилсе днем до плюс 20. В Даугавпилсе, Райзекне, Краслове до плюс 26. В Риге тоже плюс 26, обещает, а вот ночью 14-16. И небольшой дождь утром.
21: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

новый герой месяца на автозаправочных станциях «Виада». Сочный, сырный бургер в булочке «Бриош». Настоящее удовольствие для любителей бургеров. В этом месяце с карты «Виада Плюс» или приложением «Виада Латвия» сырный бургер со скидкой 30%. Побалуй себя вкусным сырным бургером в булочке «Бриош». «Виада» — особенно вкусно остановиться.

знаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде, одинок.